0: negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
7: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

за гранью друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется 1 год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
1: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
7: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079